Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам.

Что ж мы сильно тебе пошено? Что ж мы сильно тебе пошено? Что ж мы сильно тебе пошено? Так забьем на терен. Так забьем на терен. Так забьем на терен.

будете важливому письму слушали, унесу мало радости на вашу планету, а лако се от страха будете усилить.